0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал совет. В целом, проведенный советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Air Baltic. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринш. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэцем намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курземе. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Елгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Елгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.

застрахована, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе

значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курземе. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дистопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дистопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дистопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Air Baltic. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курземе. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мажулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Елгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Елгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не

Значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуетсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий.
Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследователем

российской компании СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит. 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами «Аэробалтик». В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс. Как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желания высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до +22, +27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит +18, +22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до +5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представитель детской больницы также ознакомит с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели, новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация 2 отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки «Бабочка и котенок», отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Ялгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Ялгаве, а 13 мая преступники украли деньги из двух банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значение

займет 29-е место в Европе, опередив три действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57%.
67,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме, утверждает

Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Остров Гавайи. Гавайи – это одновременно и название 50-го штата США, и самого крупного острова Гавайского архипелага. Поэтому во избежание путаницы называют его еще по-другому – «Большой остров». Размер его превышает площадь всех остальных гавайских островов вместе взятых и составляет около 10 500 километров. А из-за столь внушительных габаритов на нем встречаются сразу 11 из 13 существующих климатических зон – от тропических джунглей до заснеженных горных вершин. Открыл остров Гавайи в конце 18 века английский мореплаватель Джеймс Кук. Это место также стало и его последним пристанищем. По одной из версий, аборигены убили Кука за попытку украсть у них лодку. Сейчас на месте смерти мореплавателя установлен памятник, а земля под ним в качестве своеобразного извинения подарена Англии. Так что на Гавайях в самом прямом смысле можно оказаться двумя ногами в разных странах. Одной в США, другой в Британии. Еще одно известное место острова находится на юге, точнее, на самом юге. Это, собственно, самая южная точка и Гавайев, и США – South Point. Иногда из-за названия возникает путаница, потому что еще одна South Point есть во Флориде, но там находится самая южная точка материковой Америки, а Гавайи, как известно, штат островной. Те, кто отправляются в путешествие к южной точке, обязательно включают в свой маршрут еще один пункт – пляж Папа-Калеа. Он расположен в природоохранной зоне, поэтому на каком-то этапе пути туристам приходится оставлять свои машины и еще 4 километра идти пешком. Наградой для них служит уникальное зрелище – пляж, полностью покрытый зеленым песком. Такой цвет песок приобретает из-за присутствия в нем полудрагоценного камня оливина, который еще называют гавайским бриллиантом. Впрочем, главная особенность Большого острова заключается все-таки не в пляжах, а в вулканах. Именно ради них туда приезжает большинство туристов. Многие отправляются на вершину, где расположена крупнейшая на Земле обсерватория с 14 телескопами. Там, на высоте 4 километров над уровнем моря, можно не только понаблюдать за звездами, но и увидеть самый красивый в мире закат. Рядом с этой горой находится самый большой действующий вулкан – Мауна-Лоа. Он покрыт полями застывшей лавы, которые очень напоминают лунные пейзажи. Сходство с Луной настолько сильное, что в 60-х там даже проводились психологические тренинги для космонавтов. Эти неземные виды и считаются одной из главных причин, по которым стоит посетить Гавайи. Остров, где можно оказаться одновременно в двух разных точках планеты и даже почувствовать себя в космосе.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Город Юрмала и фестиваль Артиссимо приглашают. Цыганский брас-ансамбль фанфары Чокарлия снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Полет в стратосферу. В последние годы среди мировой элиты стали популярны во всех смыслах высокие путешествия, а именно полеты в стратосферу. Причем добраться до столь запредельных для обычного человека высот можно как минимум двумя способами – на боевом истребителе и на специально оборудованном воздушном шаре. Выбрав истребитель, воздушные туристы поднимутся на сверхзвуковой скорости на высоту около 20 тысяч метров над землей, где могут не только сделать невероятные селфи, но даже поуправлять самолетом, естественно, под строгим контролем пилота. А еще, по желанию пассажиров, на обратном пути и могут продемонстрировать фигуры высшего пилотажа в действии. Правда, такое удивительное путешествие очень недешево. Один полет на боевом самолете стоит порядка 12 тысяч фунтов стерлингов. Стратосферный туризм на воздушных шарах пока еще не очень развит. Но в перспективе этот вид развлечений может приобрести большую популярность. Вот как выглядит такое путешествие. С помощью специального шара пассажиров будут отправлять на высоту около 30 километров. На этой высоте атмосфера уже очень разреженная, и туристы смогут видеть все особенности поверхности Земли, а также насладиться космическими видами. Продолжительность полета составляет 6 часов. Из них 4 туристы-стратонавты будут находиться на заданной высоте, любуясь красотами Земли и космоса. В этом прекрасном виде туризма смущает только одно. Стоимость билета из расчета на одного человека составляет 75 тысяч долларов, что сразу же переводит полеты в стратосферу в категорию развлечений для избранных.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Радио «Мелодия».
1: Let's go.

0: Реклама на Радио Мелодия. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Beikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Качуко. Одной из кулинарных достопримечательностей итальянского региона Тоскана считается блюдо под названием качуко. Представляет оно собой суп из рыбы и морепродуктов. Причем он настолько густой, что по консистенции напоминает скорее гуляш. Родиной качуко считается город Порт Ливорно. О появлении этого блюда ходит множество легенд. Впервые суп приготовила жена пропавшего в море рыбака, друзья которого поделились с ней каждый своим уловом. По другой, качуко изобрел смотритель маяка, которому запретили жарить рыбу, так как масло должно было служить исключительно топливом для ламп. На самом же деле, история происхождения супа намного прозаичнее. Готовили его бедные рыбаки из рыбы, которую не смогли продать за день. Именно поэтому в первоначальном рецепте качуко присутствовало целых 12 видов рыбы и морепродуктов. В наши дни среди поваров, готовящих качуко, существует негласное правило. В супе должно быть не меньше сортов рыбы, чем букв «Чи» в названии блюда, то есть не меньше 5 видов. Подается качуко по традиции в глиняных мисках с обжаренным натертым чесноком хлебом. А принципиально отличает его от других рыбных блюд то, что к нему принято подавать красное, а не белое вино.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего. Мегаполисы мира. На радио

0: Радио Мелодия. Винспилс. 88.5 FM.
1: Hello, it's me. I was

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

te parler comme la première fois.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Бульвар Риколетос. Один из главных бульваров Мадрида, Пасео де Риколетос, расположен в центре испанской столицы и соединяет площади Колумба и Сибелес. Появилась эта улица в 18 веке, в одно время со знаменитым бульваром Прадо. Проложены оба бульвара были по приказу короля Карла III, который решил облагородить эту местность и придать ей респектабельный городской вид. Имя Риколетос досталось улице от монастыря, существовавшего здесь с конца XVI века и принадлежавшего монахам августинского ордена. В XX веке, во время гражданской войны в Испании, у бульвара появилось красивое и в то же время грустное название – «Сумерки богов». Тогда, чтобы хоть как-то защитить фонтаны и статую Риколетос, их накрывали полотнами, придав улице мрачный и призрачный вид. В конце XIX века этот живописный, засаженный деревьями и украшенный статуями, фонтанами и искусственными прудиками бульвар превратился в одну из самых престижных улиц города. Дома, расположенные на Риколетос, стали излюбленным местом жительства наиболее состоятельных семей Мадрида. В наши дни Риколетос является одним из центров культурно-развлекательной жизни столицы Испании. В течение всего года здесь проводится огромное количество разнообразных мероприятий. От книжных ярмарок до художественных выставок, от театральных фестивалей до рождественских парадов.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила,
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Пако Рабан. Модельера Пако Рабана считает революционером в мире моды 60-х и человеком, определившим будущее безграничных возможностей. Сальвадор Дали называл его вторым гением Испании, а Коко Шанель – металлургом за любовь к нетипичным для моды материалам. Франциско Рабанеда и Куэрво, настоящее имя Пако Рабана, родился в 1934 году в стране басков. Его мать работала главной портнихой в ателье знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиаги. И именно работа матери определила жизненный путь Пако. Мама говорила: «Сын, в моде ты получишь полную свободу и волю. Помни одно, ты не имеешь права навредить женской красоте». И Пако всю жизнь стремился создавать такую моду для женщин, чтобы они были красивыми, сексуальными и оптимистичными. Когда Пако было 6 лет, семья переехала во Францию. Там будущий модельер изучал архитектуру, но по профессии в итоге не проработал ни дня, хотя полученные знания потом использовал при моделировании одежды. Дебют кутюрье состоялся в 1964 году, когда Рабан представил свою первую полноценную коллекцию под названием «Манифест. 12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Наряды из бумаги, пластика и металла на босоногих белых и впервые в истории темнокожих девушках демонстрировались под музыку. Опять же, впервые в истории. До этого дефиле проходили в тишине под комментарии ведущего. Свои модные эксперименты Пако Рабан продолжил с другими материалами – кожей, перьями на липучках велкро, бетоном и стеклом. Неординарный подход к дизайну привлек к Рабану таких же необычных клиенток. Среди них были галеристка Пегги Гугенхайм, актрисы Джейн Биркин и Брижит Бардо, певица Франсуаза Арди. Фирменные платья-кольчуги, в которых одевал Рабан, по сей день остаются важной частью каждой коллекции модного дома Пако Рабан. Модельер считается одним из главных лиц моды Space Age. И космос, как реальный, так и мистический, всегда был для него источником вдохновения. Рабан называл себя немного ясновидящим и верил в реинкарнацию. Он на полном серьезе утверждал, что прожил уже 7 жизней и оценивал свой возраст примерно в 78 тысяч лет, за которые ему довелось несколько раз встретиться с пришельцами и минимум трижды с самим Богом. Правда, после этих и некоторых других откровений к модельеру приклеилось прозвище «Ваку Пако», то есть «Сумасшедший Пако». Впрочем, критически воспринимать себя и осознавать свое место в мире – это ему не мешало. «Важно оставаться дерзким и радикальным. Творчество должно шокировать», – сказал как-то Пако Рабан. В 80-х годах он, по его собственному признанию, уступил дорогу замечательным творцам вроде Жана Поля Готье и Тьерри Мюглера. А в 99-м окончательно ушел из моды и редко появлялся на публике. Но до сих пор самые известные дизайнеры и модельеры продолжают изучать и переосмыслять творческое наследие легендарного Пако Рабана.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы с Лидоем, ты

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Качуко.
1: Одной из кулинарных достопримечательностей итальянского региона Тоскана считается блюдо под названием качуко. Представляет оно собой суп из рыбы и морепродуктов. Причем он настолько густой, что по консистенции напоминает скорее гуляш. Родиной качуко считается город Порт-Ливорно. О появлении этого блюда ходит множество легенд. Впервые суп приготовила жена пропавшего в море рыбака, друзья которого поделились с ней каждый своим уловом. По другой, качуко изобрел смотритель маяка, которому запретили жарить рыбу, так как масло должно было служить исключительно топливом для ламп. На самом же деле, история происхождения супа намного прозаичнее. Готовили его бедные рыбаки из рыбы, которую не смогли продать за день. Именно поэтому в первоначальном рецепте качуко присутствовало целых 12 видов рыбы и морепродуктов. В наши дни среди поваров, готовящих качуко, существует негласное правило. В супе должно быть не меньше сортов рыбы, чем букв «Чи» в названии блюда, то есть не меньше 5 видов. Подается качуко по традиции в глиняных мисках с обжаренным натертым чесноком хлебом. А принципиально отличает его от других рыбных блюд то, что к нему принято подавать красное, а не белое вино.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Сергей Рахманинов. Итальянская полька. В начале 20 века знаменитый русский композитор Сергей Рахманинов работал дирижером в Московском Большом театре. Под его управлением два сезона подряд шел весь русский оперный репертуар. Однако весной 1906 года Рахманинов решил все же полностью посвятить себя композиции, оставил Большой и, чтобы передохнуть, отправился в Италию. В местечке Марина ди Пиза композитор с супругой сняли дачу около моря. Как потом вспоминала жена Рахманинова, к их даче часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Когда женщина заводила его, раздавалась веселая полька. Мелодия настолько понравилась композитору, что он записал ее и переложил на фортепиано. Так появилась знаменитая итальянская полька. Сергей Рахманинов. Итальянская полька.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Полет в стратосферу. В последние годы среди мировой элиты стали популярны во всех смыслах высокие путешествия, а именно полеты в стратосферу. Причем добраться до столь запредельных для обычного человека высот можно как минимум двумя способами – на боевом истребителе и на специально оборудованном воздушном шаре. Выбрав истребитель, воздушные туристы поднимутся на сверхзвуковой скорости на высоту около 20 тысяч метров над землей, где могут не только сделать невероятные селфи, но даже поуправлять самолетом, естественно, под строгим контролем пилота. А еще, по желанию пассажиров, на обратном пути и могут продемонстрировать фигуры высшего пилотажа в действии. Правда, такое удивительное путешествие очень недешево. Один полет на боевом самолете стоит порядка 12 тысяч фунтов стерлингов. Стратосферный туризм на воздушных шарах пока еще не очень развит. Но в перспективе этот вид развлечений может приобрести большую популярность. Вот как выглядит такое путешествие. С помощью специального шара пассажиров будут отправлять на высоту около 30 километров. На этой высоте атмосфера уже очень разреженная, и туристы смогут видеть все особенности поверхности Земли, а также насладиться космическими видами. Продолжительность полета составляет 6 часов. Из них 4 туристы-стратонавты будут находиться на заданной высоте, любуясь красотами Земли и космоса. В этом прекрасном виде туризма смущает только одно. Стоимость билета из расчета на одного человека составляет 75 тысяч долларов, что сразу же переводит полеты в стратосферу в категорию развлечений для избранных.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www.radifest.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Белград.
1: Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего.
2: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы следуем, ты как...

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Сергей Рахманинов. Итальянская полька. В начале 20 века знаменитый русский композитор Сергей Рахманинов работал дирижером в Московском Большом театре. Под его управлением два сезона подряд шел весь русский оперный репертуар. Однако весной 1906 года Рахманинов решил все же полностью посвятить себя композиции, оставил Большой и, чтобы передохнуть, отправился в Италию. В местечке Марина ди Пиза композитор с супругой сняли дачу около моря. Как потом вспоминала жена Рахманинова, к их даче часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Когда женщина заводила его, раздавалась веселая полька. Мелодия настолько понравилась композитору, что он записал ее и переложил на фортепиано. Так появилась знаменитая итальянская полька. Сергей Рахманинов. Итальянская полька.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализации.

0: тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями, бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал совет. В целом, проведенный советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Air Baltic. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца

будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий.
иммиграция.

0: В Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат Национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курземе. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству Национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству Национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к Национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мажелс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Елгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Елгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такое ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Ра.